0: виражи.
1: Это радио Компас FM.
2: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
1: Компас FM. Всегда по пути.
3: За окном.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. В Могилеве похолодает до 16 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 12. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптуры

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. В Могилеве похолодает до 16 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 12. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: поздно, опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением,

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. В Могилеве похолодает до 16 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 12. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Ты никогда не устанешь верить.

Радіо Компас FM. Компас FM. Всегда.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Доброе утро! С вами Наталья Егорова на Компас FM. На часах почти 7, пятница, 8 мая. Весна дышит в открытые окна. И несмотря на то, что утро дождливое, воздух сегодня особенный. Знаете, тот самый, когда уже чувствуешь завтра, большое завтра. День Победы на пороге. А пока у нас короткий предпраздничный день. Кто на работу, кто уже на дачу. И дождь нам не помеха. Главное, с хорошим настроением и памятью в сердце. Сейчас о музыке. Вот наши планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем «Браво».
1: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.

0: Ну а раньше всех Александр Маршал.
1: Белый пепел сгорит на глазах.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, кому вручил награды президент и о том, какая праздничная программа пройдет в столичном ботаническом саду.
1: Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер во Дворце Независимости накануне, сообщили в Минобороны. Глава государства подчеркнул, что среди присутствующих немало представителей силового блока. Это люди, которые всегда на боевом посту. И каждый мирный день, каждый мирный год – их огромная заслуга. Так, ордена за службу Родине третьей степени удостоены первый замначальника тыла Александр Масолов, начальник штаба Владимир Сафонов и командир 30-й отдельной железнодорожной бригады Сергей Анцепович. Также медаль за спасенную жизнь главнокомандующий вручил представителю 153-й отдельной радиотехнической бригады Роману Леонову. Материальную помощь ко Дню Победы за прошедшие три дня получили более 98% ветеранов, пишет СБ «Беларусь сегодня». Сумма выплат составила почти 10 миллионов рублей. Само вручение на дому проходит торжественно. Каждому ветерану приходит с цветами, теплыми словами и искренней заботой. Напомню, единовременная матпомощь к празднику выплачивается в этом году с 4 по 8 мая. На эти цели из республиканского бюджета направлено 10 миллионов 600 тысяч рублей. Полетную программу из Минска на Пхукет приостановили в мае, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, последний вывозной рейс в этом сезоне пройдет 17 мая. Как отмечают туроператоры, в качестве альтернативы туристам предложат Хайнань, Нячанг, Тунис, Египет, Турцию и другие. Добавлю, ранее была приостановлена программа в Паттайю. Последний в этом сезоне полет состоялся 3 мая, а 14-го будет вывозной рейс. Возобновлены обе программы в Таиланд осенью. И последнюю праздничную программу в честь Дня Победы организуют в столичном ботаническом саду завтра и воскресенье, пишут Минск Новости. Там подготовили тематические зоны, концертную площадку, активности для детей и живописные локации для отдыха. Традиционным символом праздника будет полевая кухня. Всех желающих бесплатно угостят солдатской кашей. Начало праздника в оба дня в 10 утра.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. В Могилеве похолодает до 16 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 12. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Puls FM.
1: Статус-кво отзвучали, а настрой остался. In the Army Now. Песня, которую в 80-х и 90-х слушали и те, кто служил, и те, кто готовился. Сегодня, 8 мая, эта песня как мост между буднями и праздником, между мирной жизнью и памятью. Каждый год накануне 9 мая эта песня звучит особенно. Для кого-то воспоминание о молодости, а для кого-то напоминание о тех, кто по-настоящему служил в армии. Только не в песенной, а в самой, что ни на есть, настоящей. Низкий поклон. А мы продолжаем «Утро пятницы». С вами этим утром я, Наталья Егорова. И прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро группа «Браво». Перед этим прозвучит Крис Риа. Но прямо сейчас Николай Носков. Как только я проверю дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Круги по воде» покажут сегодня вечером в Доме литератора. Это комедия по мотивам рассказов Аркадия Аверченко. Постановка предлагает взглянуть на мир через иронично благодушный взгляд писателя, поднять вопросы любви, отношений и радости жизни, а также научиться превращать обыденность в праздник. Спектакль состоит из нескольких новелл, которые объединяют тема сложных, но забавных взаимоотношений между людьми. Комедия «Круги по воде» начнется в 7 вечера, длительность 2,5 часа, стоимость билета от 30 до 40 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Концерт живой музыки в полной темноте можно посетить сегодня вечером в центре «Невидимый мир». Это совершенно необычный формат, где музыка становится осязаемой, ее можно только услышать и почувствовать. Кавер-группа исполнит любимые хиты Димы Билана, Максима Фадеева, Жени Трофимова, группа А-студио и других популярных артистов. Кроме этого, вас ждут сюрпризы и открытия во время интерактивной программы «Между песнями». Концерт называется «Танцы на стеклах». Он начнется в 7 вечера и продлится 1,5 часа. Стоимость билета – 50 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: 7.29, за окнами пятница, 8 мая. Сегодня по народному календарю день Марка Ключника. В народе говорили, что именно этот святой открывает своими ключами небесные источники. И если сегодня помолиться ему, то летом не будет засухи и обязательно придет теплый дождь. Пусть Марк Ключник отопрет для нас с вами не только небеса, но и дверь в теплые и солнечные выходные. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро услышим Владимира Преснякова.
1: Достучаться до небес однажды и сказать ей, что я здесь.
0: Перед этим появится группа Queen. Ну а раньше всех ждем чай.
2: Голосами друзей мальчишек.
0: Все эти исполнители в нашем эфире, как только я проверю дорожную информацию.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, сегодня первый проснулся Минск. В Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, а вот в Минске пробка на Притыцкого от метро «Спортивная» до Данилы Сердича.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
4: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
5: А бывают
4: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Puls FM.
1: Всем 7:41 на часах в студии. Петр Елфимов. Если хочешь вернуть утро пятницы, 8 мая, до великого дня меньше суток. И этот трек сегодня звучит не столько о любви, сколько о том, что мы, к сожалению, не сможем вернуть, но можем сохранить. Сохранить в памяти, в сердце, в том, как встречаем рассвет и говорим спасибо. Хорошего вам праздничного дня. Пусть музыка ведет дальше. А мы рядом. С вами Наталья Егорова на Компас FM. И вот кто в нашем эфире совсем скоро. Это Владимир Пресняков, перед этим Queen. Ну а раньше всех високосный год. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет о продуктах, которые сделают наши волосы блестящими и шелковистыми. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты уже проснулись все города. В Могилеве пробки на Королёва от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске крупное скопление автомобилей местами на Московском проспекте и на Смоленской улице у пересечения с Правды. В столице пробки на Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова, на Плеханова от Горовца до Тухачевского.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о продуктах, которые сделают ваши волосы густыми, блестящими и шелковистыми.
0: «Здоровый день».
2: Практически каждая девушка мечтает о длинных и красивых волосах. А красивые волосы – это здоровые. Поэтому, если как-то утром вы увидели на подушке часть своей шевелюры, возможно, вашему организму чего-то не хватает. Например, витамина D. Его еще называют солнечным, потому что он образуется под влиянием ультрафиолетовых лучей. Самый доступный способ насытить организм витамином D – просто побольше времени проводить на солнышке. Если такой возможности нет, вам помогут морепродукты. А еще они богаты и другим очень важным для волос веществом. Это полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и 6. Они укрепляют фолликулы, делают волосы объемнее и ускоряют их рост. Несколько лет назад специалисты журнала косметической дерматологии провели исследование по влиянию жирных кислот на волосы. В нем участвовало 120 женщин. Они принимали пищевую добавку, в основе которой были омега-3 и 6. В результате через полгода контрольные измерения показали, что рост волос увеличился на 90% и в среднем на 80% они стали гуще и крепче. Полиненасыщенные жирные кислоты в большом количестве есть в лососе, макреле, тунце и сардинах.
0: Здоровый день!
2: Соединение цинка уже многие десятилетия используют для лечения и профилактики облысения. Цинк – важный микроэлемент для здоровья волосяного фолликула. Его особенно много в мясе и печени говядины, а также в свинине, морских мидиях, фундуке, миндале, кешью, сырах и черном шоколаде. Одним из важнейших веществ для здоровья волос является витамин С. Многие считают, что кроме укрепления иммунитета, он ни на что больше не способен. Как бы не так. Витамин С помогает вырабатывать коллаген. Да-да, белок, название которого так любят писать на этикетках омолаживающей косметики, вырабатывается в нашем организме, причем бесплатно. В переводе с греческого коллаген переводится как склеивающий или рождающий клей. И правда, без него наш организм начинает расклеиваться. Причем это касается не только волос, но и костей, кожи, ногтей и суставов. Витамин С в большом количестве содержится в облепихе, сладком перце, черной и красной смородине, крыжовнике и цитрусовых, а больше всего в шиповнике. Все перечисленные продукты, несомненно, принесут пользу. Главное, помните, что все хорошо в меру. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16:30 до 19:00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

На часах почти 8, пятница, 8 мая. Сегодня короткий предпраздничный рабочий день. Впереди у нас свежие новости, что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Но пока ждем Ольгу Березовик, я, Наталья Егорова, расскажу, кого послушаем в ближайшие полчаса.

0: нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Королёва от моста через Днепр до остановки завод «Электродвигатель», на Челюскинцев и Днепровском спуске от Заводской до Болдина. В Витебске крупное затруднение на проспекте Черняховского у пересечения с Московским проспектом и на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске пробки на Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова, на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем актуальные новости. Доброе утро, Оля, что нового нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого сегодня поздравил президент и о концерте в Большом театре.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с первой годовщиной торжественного начала понтификата сегодня, пишет Белтам. В поздравлении говорится, что в условиях многочисленных вооруженных конфликтов и глубоких противоречий в мире голос Папы Римского неизменно звучит как призыв к миру и гуманизму. Глава государства отметил, что последовательная и принципиальная позиция Святого Престола, направленная на деэскалацию кризисных ситуаций, примирение сторон и подтверждение безусловной ценности человеческой жизни, вызывает искреннее уважение и признание. Тарифы на железнодорожные перевозки и багаж изменились сегодня, пишут Минск Новости. Так, расценки на услуги в среднем вырастут на 5-7%. К примеру, на городских линиях проезд в пределах одного тарифа подорожает на 54 копейки, а в пределах двух – на 69. А вот на региональных и межрегиональных линиях размер повышения зависит от расстояния, класса линии и типа вагона. Заместитель министра обороны по вооружению проведет прямую телефонную линию уже завтра, номер 8017-297-1022. Ведомства рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последняя белорусская опера 20-21 веков прозвучит в Большом театре 23 мая, пишут Минск Новости. По словам главного режиссера театра Анны Моторной, программа выстроена как многоцветная палитра композиторских стилей и тем. Там осознанно обратились к именам авторов, каждый из которых представляет определенный этап развития белорусской оперы. В концерте примут участие народные заслуженные артисты, а также молодое поколение исполнителей. Начало в 18:30.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве 14-16 градусов тепла, а вот в Витебске и Минске 10-12 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Buzz FM.
1: У нас в эфире Рэй Паркер и его бессмертные охотники за привидениями. Если вдруг вам показалось, что утро пятницы стало еще бодрее, это оно и есть. Настроение боевое, но доброе. Охотники за привидениями отдыхают. Ну а мы продолжаем музыкальный эфир на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. И прямо сейчас расскажу, кого послушаем. Совсем скоро Григорий Лепс, перед этим Роксет, ну а раньше всех Наутилус Помпилиус. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, какие актеры не смогут получить премию «Оскар». Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки. На Королева от моста через Днепр до остановки завод «Электродвигатель», на Ленинской от ТЗС до Тимирязевской. В Витебске скопление автомобилей, на улице Замковой у пересечения с Ленина и на Смоленской у пересечения с Правды. Что же касается столицы, то здесь 6 баллов, движение затруднено. И вот где придется задержаться. На МКАД от Мазурова до Каменной Горки, на Притыцкого от Тимошенко до проспекта Пушкина.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, какие актеры не смогут получить премию «Оскар» и кого больше боятся городские птицы, мужчин или женщин. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Нейросетевые актеры и такие же сценарии не получат «Оскар». Согласно новым правилам Американской киноакадемии, в актерских номинациях могут участвовать только роли, исполненные живыми людьми с их согласия. При этом актер снимается с премией даже в том случае, если по его образу был создан ИИ-двойник для участия, например, в опасных сценах. Подменять его должен живой каскадер. Также это пресекает возможность посмертного награждения. Даже если актер дал согласие на использование своего образа при жизни, но не смог сыграть роль сам. При этом Академия не запрещает искусственный интеллект в кино. В правилах говорится, что использование цифровых инструментов не помогает, но и не вредит шансам самого фильма на номинацию. Главное, чтобы человек оставался в центре творческого авторства.
0: Дело техники.
2: Городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин. На это обратили внимание европейские орнитологи. Они наблюдали за поведением птиц в 5 странах. Специалисты провели 2700 тестов для 37 видов птиц в городских парках и зеленых зонах. Мужчины и женщины в одинаковых одеждах и примерно одного роста подходили к птицам и фиксировали, на каком расстоянии они испугаются и отлетят. Во всех случаях при приближении женщин все виды птиц в среднем улетали на 1 метр раньше. Объяснения феномену пока нет. Есть только гипотезы. Ученые предположили, что птицы реагируют на феромоны, запахи, форму тела или походку. Еще одно предположение связано с тем, что в древних обществах женщины чаще охотились на мелкую дичь, и у современных пернатых страх перед женщиной на генном уровне. Однако это все не доказано. Тем не менее, исследователи отметили, что городские птицы реагируют на едва уловимые сигналы, незаметные человеку. А вот на какие именно, еще предстоит выяснить. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

8:29 на часах в студии. Это значит, самое время добавить громкости. Тем более, что сегодня пятница, еще и 8 мая. Сейчас то самое время, когда кофе уже работает, а настроение вот-вот взлетит. Вы слушаете Компас FM, с вами я, Наталья Егорова. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Юлиана Караулова. Чуть раньше

0: так надо.
1: Всех услышим в нашем эфире, как только проверят дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Королева от моста через Днепр до остановки завод «Электродвигатель», на Ленинской от ТЗС до проспекта Мира. В Витебске еще крупное скопление автомобилей на проспекте Фрунзе. Что же касается столицы, то здесь 7 баллов серьезные пробки. И вот где придется постоять. На МКАД от Монтажников до Каменной Горки, на МКАД от проспекта Независимости до Дачной.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Kiss FM.
1: 8:41 на часах. Время короткого гороскопа на сегодня. Овны, не тормозите, день обещает быть насыщенным. Тельцы, получайте удовольствие от всего. Близнецы, улыбайтесь, и все получится. Раки, планируйте выходные. Львы, будьте в центре внимания. Девы, завершайте дела и отдохните на выходных. Весы, делайте комплименты окружающим. Скорпионы, держите удар. Стрельцы, вперед на поиски приключений. Козероги, работайте с душой. Водолеи, сегодня всех удивляйте. Ну а рыбы, мечтайте. Для всех знаков совет на сегодня. Старайтесь доделать текущие задачи и воздержитесь от запуска чего-то нового. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире Компас FM. Совсем скоро Юлианна Караулова. Перед этим Rolling Stones. Ну а раньше всех услышим «Танцы минус». Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет о новинке от Brembo. И в каком случае рев глушителя является нарушением. Узнаем подробности, как только проверим дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». В Витебске еще местами затруднения на проспекте Фрунзе. Что же касается столицы, то здесь уже 8 баллов. Очень серьезные пробки. И вот где придется задержаться. На МКАД от проспекта Независимости до Дачной. На МКАД от Монтажников до Мазурова. На Денисовской и Ванеева от Мельничного переулка до Партизанского проспекта.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
2: Привет, с вами Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новинке от Brembo и в каком случае рев глушителя становится нарушением. Это автоновости на Компас FM. Компания Brembo начала выпуск тормозов без гидравлической системы. Примечательно, что уже около 100 лет в легковых автомобилях применяются именно гидравлические системы. И хотя у некоторых современных моделей привод педали может быть электрическим, однако непосредственно за прижим колодок к дискам отвечает специальная жидкость. В системе же Brembo Sensify никакой жидкости нет, а управление тормозами полностью электронное. В компании заявили, что разработка масштабируема под машины разных классов и уже запущена в серийное производство. Первыми систему получат автомобили пока не названного ведущего мирового бренда.
0: Автоновости.
2: Шумный транспорт нарушает ПДД, напомнили в ГАИ. Чаще беспокойство вызывает мототранспорт, однако требования к уровню шума распространяются на все типы транспортных средств. В соответствии с действующим законодательством, максимальный уровень шума выхлопной системы не должен превышать 96 дБ. Заводами-изготовителями этот показатель контролируется, поэтому может быть превышен только в случае самостоятельного переоборудования либо возникновения неисправности. Правила дорожного движения, в свою очередь, запрещают участие в дорожном движении транспортных средств, переоборудованных без согласования с ГАИ, а также транспорта с неисправной системой выхлопа. Нарушение данных требований является административным правонарушением. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Почти 9 утра, с вами «Утро пятницы», вы слушаете «Компас ФМ», меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Тем более сегодня короткий рабочий день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. И пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это Сергей Трофимов.
1: Как это странно всегда, вроде бы взрослые люди.
0: Чуть раньше Джо Кокер

0: раньше всех «Танцы минус».
1: Я заберусь на дерево ночью, и до утра там буду висеть. Я заберусь на дерево ночью.
0: Прозвучит сразу после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Королёва от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». В Витебске скопление автомобилей на проспекте Фрунзе у пересечения с Ленина, там ремонтные работы. Что же касается столицы, то здесь 7 баллов серьезной пробки. И вот где придется задержаться. На МКАД от Байкальской до Ваупшасова, на МКАД от проспекта Независимости до Дачной.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что нового произошло в мире?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о перемирии в честь Дня Победы, как играет Арина Соболенко в Риме.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне, которую объявил Владимир Путин, началось сегодня, пишет Белта. В Минобороны России подчеркивали, что страна рассчитывает на то, что украинская сторона последует ее примеру. При этом военное ведомство обратило внимание на угрозы Владимира Зеленского об ударах по Москве во время празднования Дня Победы. В Минобороны отметили, что в случаях попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева. Там подчеркнули, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности по гуманитарным соображениям, от таких действий ранее воздерживалась. Соревнование «Автоледи-2026» пройдет в столице 14 мая, пишет Минск Новости. Участие примут 24 команды, две из которых представляют Россию. Девушки покажут навыки фигурного вождения, эрудицию и творческие способности. А победителей и призеров наградят медалями, кубками и ценными призами. К слову, такое соревнование пройдет впервые. Его приурочили к году белорусской женщины. Состязания по стрельбе и штатного оружия «Меткий выстрел» проходят на одном из полигонов, сообщили в Минобороны. В них участвуют 12 команд из сил спецоперации и механизированных бригад оперативных командований. Всего будет 3 этапа – проверка теоретических знаний, стрельба в индивидуальном зачете и действия в составе группы. Особое внимание уделили работе стрелков на различных дистанциях, в том числе в ночное время суток, и отработке основ тактической медицины. И последняя. Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира ВТА-1000 в Риме, пишет Белта. Первая ракетка мира встречалась с чешской теннисисткой Барбарой Крейчиковой. И победила там в двух партиях 6-2, 6-3. Игра продолжалась 1 час 25 минут. Ну а далее соперницей Беларуси будет румынка Сарана Кырстя с 27-м номером мирового рейтинга. К слову, призовой фонд турнира 7 200 000 евро.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве 14-16 градусов тепла, а вот в Витебске и Минске 10-12 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Джо Кокер знал толк в драйве, голос которой невозможно спутать ни с кем. You can leave your head on. Это не просто песня, это состояние, когда музыка тебя поднимает с дивана, даже если ты только что открыл глаза. Утро пятницы, 8 мая, до великого праздника меньше суток, а у нас в эфире предвкушение Дня Победы. Светлое, горьковатое и объединяющее. Пусть сегодня каждый найдет свой повод для улыбки. Кто-то в музыке, кто-то в коротком рабочем дне, ну а кто-то в простом, что за окном почти лето. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, по-прежнему на Компас FM. Сейчас о музыке. И в ближайшее время ждем Сергея Трофимова. Перед этим Bad Boys Blue, но раньше всех Константин Никольский в нашем эфире. После программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о том, как в столице будем отмечать День Победы, где основные локации, узнаем подробнее сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации с сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще сохраняется плотное движение. И вот где придется задержаться. На МКАД от Партизанского проспекта до Вапшасова, на МКАД от Озерцовского тракта до Мазурова.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. И сегодня речь пойдет о том, как в столице отметят День Победы. Так, главной локацией празднования станет площадка у Дворца спорта. Там с 12 до 23 часов пройдет мероприятие «Дорогами Победы», кульминацией которого станет концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады. Кстати, в числе приглашенных Олег Газманов. Кроме того, с 10 до 23 на площадке развернется

0: 15 часов пройдет историческая реконструкция-квест «Школа молодого бойца». Кстати, праздничные площадки будут работать в каждом районе столицы. В Заводском – это территория у Чижовка-арены, в Ленинском – парк имени Павлова и зона отдыха «Сад Вершел». В Октябрьском праздничные локации – это микрорайон «Сокол» и парк «Курасовщина». В Партизанском – парк имени Горького и парк экстремальных видов спорта. Для Первомайского подготовили сквер «Яблоневый» и стадион по улице Героев 120-й дивизии. Во Фрунзенском местом притяжения станут два парка – 60-летие Великого Октября и Ога Чавеса. А вот в Советском сразу три локации – сквер по бульвару Мулявина, Лейксайд-парк и пространство Литбирдвор. Ну и, наконец, Центральный район. Там гуляния развернутся в Парке Победы. Завершится день праздничным фейерверком. Он начнется в 11 вечера сразу на 6 площадках города. В сквере Старостинская Слобода, парках Уга Чавеса и Павлова, на набережной в микрорайоне Дрозды, возле Чижовка-арены и Национальной библиотеки. Но на этом празднование Дня Победы не заканчивается. В воскресенье 10 мая мероприятие продолжится. С 12 до 15 часов у Дворца спорта пройдет программа «Под мирным небом Беларуси». А также будет работать ярмарка, но уже с 11 до 21 часа. Таким образом, праздничные площадки, концерты и красочные фейерверки – все это создаст незабываемую атмосферу и напомнит каждому о важности мира и единства в нашей стране. Желаем всем ярких впечатлений, теплых чувств и вдохновения. Пусть мир и добро царят в наших сердцах и на улицах города. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на «Компас-ФМ».
1: «Народные новости».

0: Я знаю, что снег нам сейчас не актуален, у нас только дожди впереди. Но, слушайте, песня-то хорошая, поэтому давайте ее слушать прямо сейчас.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

А знаете ли вы, что сегодня свой день рождения отмечает Coca-Cola? Создал этот напиток, который знаком абсолютно каждому, один фармацевт в 1886 году. Изначально это задумалось как микстура от нервных расстройств и головной боли. В аптеке колу стали продавать на разлив по 5 центов за стакан. И по легенде, один из посетителей аптеки, страдавший от похмелья, попросил разбавить сироп газированной водой. Вкус оказался настолько лучше, что рецепт навсегда изменили. Ну а сегодня, спустя 140 лет, Coca-Cola – это не просто напиток, а символ поп-культуры, который знаком каждому. Так что делайте то, что любите, и не бойтесь делать ошибку. Иногда именно она и становится чем-то уникальным и выстреливает в нужный момент. Ну а вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа услышим «Garbage», еще споет группа «Градусы». Ну и прямо сейчас появится Константин Никольский.

Это был саундтрек франшизы о Джеймсе Бонде в исполнении Garbage. Но мы продолжаем, и давайте расскажу для тех, кто только что к нам присоединился. Вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И до того, как послушать новости, я предлагаю заглянуть в наш плейлист. Итак, вижу, что в предстоящие 30 минут слушать будем Бурито.

0: Свежие новости для нас подготовила Вера Светлова. Вер, привет. Что интересного расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о перемирии в честь Дня Победы и об истории взаимопомощи в Перу.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне, которую объявил Владимир Путин, началось сегодня, пишет Белта. В Минобороны России подчеркивали, что страна рассчитывает на то, что украинская сторона последует ее примеру. При этом военное ведомство обратило внимание на угрозы Владимира Зеленского об ударах по Москве во время празднования Дня Победы. В Минобороны отметили, что в случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы, вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева. Там подчеркнули, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Общенациональная минута молчания пройдет в Беларуси завтра в полдень, пишут Минск Новости. Удары метронома и мелодия реквиема прозвучат в эфире телевидения и радио на улицах и площадях. Во всех храмах дадут колокольный набат. На улицах прозвучат сигнальные гудки, в некоторых местах приостановится движение. Присоединиться к минуте молчания сможет каждый – дома, на работе, в дороге или на улице. Митинг «Реквием» в преддверии 81-летия Великой Победы состоялся в поселке Гатово, рассказали в Минобороны. Мемориальный комплекс установлен на месте братской могилы погибших советских воинов. Так военнослужащие 49-й радиотехнической бригады возложили цветы к памятнику. И последнее. Удивительная история взаимопомощи между вороной и кошкой произошла в Перу, сообщает телеканал ОНТ. Так на крыше одного из домов лежало истощенное животное. На помощь ему прилетела ворона. В клюве у нее была корка хлеба. Птица подошла к лежащей кошке и положила еду прямо у ее носа. Отпрыгнув на пару метров, ворона стала ждать, когда кошка заметит хлеб. И как только голодное животное начало есть, ворона улетела. Вскоре вернулась с новым куском хлеба. Хлеба и снова отдала его кошке. Всего птица слетала за едой еще дважды.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве 14-16 градусов тепла, а вот в Витебске и Минске 10-12 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, продолжаем разгонять настроение отличной музыкой. Впереди у нас еще парочка часов рабочего времени, и знаю, что мы все чаще поглядываем на часы в преддверии конца рабочего дня. Но еще в окно узнать, не прекратился ли дождь. Так вот, докладываю. Пока еще льет прилично, и зонт — это то, без чего нам точно не обойтись в ближайшие дни. А еще нам не помешает очередная порция музыки. Это Компас FM, с вами я, Анастасия Лисова. А еще появится Бурито, будет также Анна Асти. Ну и раньше остальных встречаем Владимира Кузьмина.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: Без

Это была группа X-Light с песней «Обрывки наших радуг». И, кстати, радугу можно увидеть во время или после дождя. Правда, для этого еще необходимо солнце. Так что надеемся и верим, что оно нас все-таки порадует в ближайшее время. Ну а пока радуемся хорошей музыке. С вами Компасов, и я, Анастасия Лисова. А еще скоро присоединится группа «Непара».

0: Ну и прямо сейчас поет «Город 312».
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: про капли абсента пил только что Ираклий. Знаете ли вы, что самым дождливым местом на Земле является деревня Маусинрам, что в Индии. Там дожди идут 147 дней в году. Так что давайте потерпим эти несколько дней дождя у нас, ведь, как известно, за ним всегда бывает солнце. Это «Компас ФМ», меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа услышим группу «Пар Горького». Еще будет не пара, ну и прямо сейчас встречаем Трофима.
1: Реклама на «Компас ФМ». Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на «Компас-ФМ». И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на «Компас-ФМ». 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Вы слушаете Компас FM. Этот день с вами проводила Анастасия Лисова. И я прощаюсь с вами буквально на чуть-чуть, но на смену мне уже пришла Дарья Ветрова. Даш, привет, расскажи, не повлияла ли погода на твое пятничное настроение?
1: Привет, Настя. Если честно, то повлияло, но стараюсь на этом не зацикливаться и находить другие поводы для радости. Вот, например, любимая работа и любимые хиты. Сейчас как раз узнаем о ближайших музыкальных планах. Нам споет Сергей Лазарев.
2: Если проснутся все сразу вулканы, если всю землю затопит дождем.
1: До этого появится Робби Уильямс. Раньше всех услышим группу «Танцы минус».
3: Город в сказках, город мечта, попадай в сети, пропадаешь ты всегда.
1: И все это после выпуска новостей.
4: В Минске 15 часов.

0: Сейчас узнаем о последних событиях. Для этого в студии появилась Вера Светлова. Вера, привет. Что интересного расскажешь?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, где с рабочим визитом находится президент и о том, какой фотопроект представили в Минске.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в России, сообщает телеканал СТВ. В Москву белорусский лидер прибыл по личному приглашению Владимира Путина. Так, на сегодня запланирована встреча двух президентов. Главы государств обсудят двустороннее сотрудничество, международную повестку дня и обстановку в регионе. А завтра Александр Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Известно, что в праздник В различных мероприятиях в Москве, помимо Александра Лукашенко, примут участие президент Лаоса, верховный правитель Малайзии, а также лидеры Абхазии, Южной Осетии и руководство Сербии. Мошенники под видом сотрудников фонда соцзащиты населения начали обманывать белорусов, пишет СБ «Беларусь сегодня». Аферисты звонят гражданам с мобильных телефонов с целью получения персональных данных. ФСЗН официально заявляет, что не запрашивает по телефону информацию, которая может компрометировать финансовую безопасность граждан. Все официальные запросы происходят при личном обращении или через портал электронных услуг. Репетиция парада ко Дню Победы состоялась в Гомеле сегодня, сообщили в Минобороны. В нем примут участие представители Белорусского государственного университета транспорта и Гомельского кадетского училища. А всего по главной площади города пройдут несколько десятков парадных коробок. И последнее. Фотопроект о женщинах представили возле парка челюскинцев, пишут Минск Новости. В год белорусской женщины там разместили серию плакатов, посвященных представительницам прекрасного пола, которые во время Великой Отечественной войны помогали добывать победу. На мультимедийных экранах в субботу и воскресенье можно увидеть ожившие кадры этой экспозиции. Героини Великой Отечественной будут приветствовать прохожих.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди и до 10 тепла. Завтра днем в этих городах также пройдут дожди. В Могилеве температура воздуха будет 13-15 градусов тепла, а в Витебске и Минске 9-11 со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: сможешь согреться, уверяет нас Олег Карпенко. И сегодня нам это необходимо, как никогда. За окном ливень, не майское похолодание. Так что ищем тепло в других моментах и у себя внутри. А еще нас должны согревать мысли о предстоящих выходных и, конечно, любимая музыка на Компас FM. С вами Дарья Ветрова. И дальше услышим Сергея Лазарева, Владимира Преснякова, а раньше всех Александра Маршала. Он споет буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: прошлым. С такой композицией звучала только что Таша Оди. И лично мне хочется уже оставить в прошлом эту холодную, дождливую погоду, которая никак не сдается и все время возвращается. Будем создавать свое собственное солнце из приятных мыслей, положительных эмоций и любимых хитов. Для этого с вами Компас FM, Дарья Ветрова. И сейчас я расскажу о ближайших музыкальных планах. Скоро появится группа «Любэ».
1: Полюбуйся на то, где плывут облака.
0: До этого появится группа «Роксет». А раньше всех услышим группу «Алиса».
2: Камучья, а мне досталась трасса Е-95.
0: И эта композиция прозвучит после небольшой рекламы.
3: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: «Нарушаем тишину любовью» пела только что Ани Лорак, а я предлагаю нарушать тишину не только любовью, но и классной музыкой. У нас, наконец-то, пятница, и пусть она будет максимально вдохновляющей, даже несмотря на погоду. Так что делаем громче любимые хиты и подпеваем. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и впереди у нас Queen, Любэ, а раньше всех группа Чаев. Ее услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потеряла.

0: You Don't Fool Me, «Ты меня не обманешь» – один из последних хитов группы Queen, записанный по необычной технологии. Трек собрали из нескольких разрозненных отрывков голоса Фредди Меркьюри, записанных незадолго до его смерти. При этом удалось сохранить весь шарм его звучания. Идеальный пример того, что в музыке главное чувство, а не идеальность. На часах почти 16, с вами Компас FM, Дарья Ветрова, и вот кого услышим в эфире дальше. Появится группа А-Студио. До этого споет группа Смоки. А раньше всех услышим високосный год.
1: Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
0: Эта композиция прозвучит сразу после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: новостями нас познакомит Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу, кто получил новые комбайны и о том, что идентифицировали канадские ученые.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Новые комбайны для уборочной компании получили аграрии Могилевского региона. Сегодня, пишет Белта, ключи от современных зерноуборочных машин им передали торжественно. Как отметили в Могилевском облисполкоме, возможность помочь в покупке современной техники появилась благодаря поддержке решениям президента правительства, а также губернатора области. А еще в этом году на предприятие «Машинные дворы» и сельхозорганизации комплексно прибудет около 1800 единиц техники на более чем 300 миллионов рублей. Трамвай Победы проехал по Минску с песнями военных лет. Сегодня, пишет Белта, праздничный транспорт с ветеранами и школьниками курсировал по маршруту «Зеленый луг», улица Козлова. На остановках пассажиры возлагали цветы к мемориальным доскам в честь героев Великой Отечественной войны. Конечной стало военное кладбище, где прошел митинг «Реквием». Пусть помнит каждый, с участием руководства администрации Советского района. Заместитель министра обороны по вооружению проведет прямую телефонную линию уже завтра. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Останки еще четырех участников пропавшей в 19 веке арктической экспедиции Джона Франклина установили в Канаде, пишет Белта. Ученые с помощью ДНК-анализа и данных о ныне живущих потомках установили, что они принадлежат морякам Генри Пеглару, Ульяму Орену, Дэвиду Янгу и Джону Бриджинсу. Напомню, в 1845 году экспедиция отправилась в Арктику на кораблях для поиска северо-западного прохода. Но в пути суда блокировали льды, и экипажи покинули их, чтобы добраться до населенных пунктов, где в итоге все 129 участников погибли.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидается дожди, возможно, гроза. В Витебске будет до плюс 6, в Могилеве и Минске до плюс 10. Завтра днем в этих городах снова дожди. В Могилеве до 15 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 11. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода сегодня не радует, но у нас есть отличный повод устроить себе праздник. Пятница и долгожданные выходные. Представьте, как вечером вы укроетесь пледом, возьмете горячий чай и посмотрите любимый фильм. А пока рядом любимая музыка на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я готова рассказать о ближайших планах в эфире. Скоро споет группа «Градусы». И туда, где не жду. До этого появится Бон Джови. А раньше всех услышим Ума Турман.
1: Девушка Прасковья из Подмосковья, с грустью и тоскою снова одна.
0: Этот дуэт прозвучит буквально через 20 секунд.
2: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Группа «Студио» с композицией «Хамелеоны» звучала только что в эфире, и наша погода тоже как хамелеон. Сегодня летняя, завтра осенняя и с перепадами температуры. Очень надеюсь, что скоро все стабилизируется, и мы будем снова наслаждаться теплом. Сегодня радуемся пятнице, предстоящим выходным и заряжаемся позитивом от любимой музыки. Вы слушаете «Компас FM», с вами здесь Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат «Градусы», «Бон Джови», а раньше всех Александр Шевченко. Все это после программы «Здоровый день», где узнаем о продуктах, которые сделают волосы густыми, блестящими и шелковистыми, расскажет Михаил Громов после небольшой дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: Я расскажу о пробках. И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве довольно-таки плотное движение. Пробка на Ленинской и Пионерской от АЗС до Болдина, на Тимирязевской от 1-го Тимирязевского переулка до проспекта Мира и еще на улице Первомайской от Болдина до проспекта Мира. В Витебске тоже очень-очень плотное движение. Улица Генерала Белобородова вся стоит в сторону проспекта Черняховского. Также улица Ленина от Замковой до улицы Генерала Белобородова и проспект Фрунзе от Ленина до улицы Смоленской. В Минске 10-бальная загруженность внезапно и, как пишут Яндекс.Карты, пешком быстрее. Пробка на МКАД от Ташкентской до Козинца, еще одна на МКАД от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. Придется постоять на Академической, Столетово, Запорожской и Радиальной от Платонова до Волгограда. Шасова.
1: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о продуктах, которые сделают ваши волосы густыми, блестящими и шелковистыми.
1: «Здоровый день».
2: Практически каждая девушка мечтает о длинных и красивых волосах. А красивые волосы – это здоровые волосы. Конечно, шампуни, маски и бальзамы – это все хорошо, но здоровье начинается изнутри. Поэтому, если как-то утром вы увидели на подушке часть своей шевелюры, возможно, вашему организму чего-то не хватает. Например, витамина D. Его еще называют солнечным, потому что он образуется под влиянием ультрафиолетовых лучей. Самый доступный способ насытить организм витамином D – просто побольше времени проводить на солнышке. Если такой возможности нет, вам помогут морепродукты. А еще они богаты и другим очень важным для волос веществом. Это полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и 6. Они укрепляют фолликулы, делают волосы объемнее и ускоряют их рост. Несколько лет назад специалисты журнала косметической дерматологии провели исследование по влиянию жирных кислот на волосы. В нем участвовало 120 женщин. Они принимали пищевую добавку, в основе которой были омега-3 и 6. В результате через полгода контрольные измерения показали, что рост волос увеличился на 90%, и в среднем на 80% они стали гуще и крепче. Полиненасыщенные жирные кислоты в большом количестве есть в лососе, макреле, тунце и сардинах.
1: Здоровый день!
2: Соединение цинка уже многие десятилетия используют для лечения и профилактики облысения. Цинк – важный микроэлемент для здоровья волосяного фолликула. Его особенно много в мясе и печени говядины, а также в свинине, морских мидиях, фундуке, миндале, кешью, сырах и черном шоколаде. Одним из важнейших веществ для здоровья волос является витамин С. Многие считают, что кроме укрепления иммунитета, он ни на что больше не способен. Как бы не так. Витамин С помогает вырабатывать коллаген. Да-да, белок, название которого так любят писать на этикетках омолаживающей косметики, вырабатывается в нашем организме, причем бесплатно. В переводе с греческого коллаген переводится как склеивающий или рождающий клей. И правда, без него наш организм начинает расклеиваться. Причем это касается не только волос, но и костей, кожи, ногтей и суставов. Витамин С в большом количестве содержится в облепихе, сладком перце, черной и красной смородине, крыжовнике и цитрусовых. А больше всего в шиповнике.

0: Все перечисленные продукты, несомненно, принесут пользу. Главное, помните, что все хорошо в меру. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: За окном серо и сыро, но главное, чтобы в душе было светло и тепло. Помним, что после любого дождя выглядывает солнце, а пока можно сделать небольшой перерыв, заварить ароматного чая и подумать о планах на эти долгожданные выходные. Пусть они будут атмосферными и уютными, и еще в компании любимых исполнителей. Для этого с вами Компас FM, Дарья Ветрова. И скоро в эфире прозвучат группа «Пицца», «Рик Эстли», а раньше всех «Чиж» и компания. Ждем их после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: По информации из сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве движение плотное, пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до Болдина, на Ленинской и Пионерской от Тимирязевской до Болдина, также на самой Тимирязевской от первого Тимирязевского переулка до проспекта Мира. В Витебске стоит проспект Черняховского у пересечения с Московским, также улица Генерала Белобородова у пересечения с проспектом Черняховского и еще Кирова и Замковая от космонавтов до Ленина. Что касается Минска, здесь 10-бальная загруженность, пешком быстрее, как пишут Яндекс.Карты. Большая пробка на МКАД от Раубичской до Тимирязева, поменьше пробка тоже на МКАД от Ташкентской до Козинца. И придется постоять на Академической, Столетово, Запорожской и Радиальной от Платонова до Ваупшасова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: часах почти 5, начинаем встречать этот дождливый, зато пятничный вечер, и пусть погода не помешает вашим планам и не испортит настроение. Рядом любимая музыка на Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и вот каких исполнителей ждем в эфире дальше. Появится группа «Чили». До этого услышим Криса Ри. А раньше всех нам споет Владимир Кузьмин. Нет, я не верю, что это все не завернуть. И все это после небольшой дорожной информации, а еще после выпуска новостей.
1: Дорожный компас.
0: Расскажу вам о пробках. Обновляю Яндекс.Карты в Могилеве. Здесь движение плотное. Две пробки на Первомайской. От Бонч-Бруевича до Болдина и от Болдина до проспекта Мира. Также затор на проспекте Мира от Ленинской до Пелагеевского сквера. В Витебске стоит улица генерала Белобородова у пересечения с проспектом Черняховского. Также придется постоять на Кировой и Замковой от Космонавтов до Ленина. И сама улица Ленина тоже плотно движется от Замковой до улицы генерала Белобородова. В Минске 10-бальная загруженность. Пробка на МКАД от Раубичской до Тимирязева. Еще одна на МКАД от Раубичской до Дачной. Придется постоять на Сургановой и Орловской от Якуба Колоса до Нововилинской и еще на Долгобродской, Козлова и проспекте Машерова от Уральской до Куйбышева.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях. Для этого в студии появилась Ирина Журавлик. Ира, привет. О чем нам расскажешь?
1: И тебе добрый вечер, Даша. Сейчас я расскажу, сколько посеяно яровых культур в стране и о том, как будет организовано движение на Кургане Славы.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Около 80% яровых культур уже посеяно по всей стране, пишет Белта. На сегодня засеяно 1770 гектаров от общей площади сева почти в 2300 гектаров. Больше всего работ выполнено в Минской области. Гродненская стала третьей. Витебский регион оказался пятым. Помимо прочего, кукурузой, картофелями и овощными культурами во всех регионах засеяно в пределах 65% от плана. 7 участков дорог подтоплены в Минске из-за обильного дождя. Сегодня, пишет Белта, больше всего пострадал Фрунзенский район. Сейчас спасатели совместно с коммунальщиками ликвидируют последствия потоплений. Они оказывают помощь в буксировке транспорта, расчистке ливневой канализации у торгового дома Ждановичи, откачке воды на улице Лицинской и в частных секторах во Фрунзенском и Московском районах. По оперативным данным, пострадавших нет. Представители коллегии Минобороны во главе с министром обороны Виктором Хрениным возложили цветы у стелы «Минск. Город-герой». В преддверии Дня Победы сообщили в военном ведомстве. По традиции участники отдали дань памяти воинам-победителям и погибшим в годы Великой Отечественной войны. И последнее. Организация дорожного движения изменится на Курганы Славы завтра, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, в связи с проведением торжественных мероприятий, там организуют дополнительную парковку для транспорта. Также на подъездах к мемориальному комплексу скорость движения будет ограничена до 40 км в час. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции будут осуществлять регулировку транспорта и контролировать безопасность дорожного движения.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможно, гроза. В Витебске будет до плюс 6, в Могилеве и Минске до плюс 10. Завтра днем в этих городах снова дожди. В Могилеве до 15 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 11. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу

0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: 17:29 на часах. Провожаем рабочую неделю и встречаем атмосферный пятничный вечер. В такую погоду особенно оценишь моменты тепла, чашку чая, любимую музыку и приятные мысли о выходных. Даже если за окном дождь, у нас внутри есть все, чтобы согреться. И если говорить о музыке, то вот какая ближайшая перспектива на Компас FM. Скоро споют Максим Фадеев и Юлианна Караулова. До этого появится Foreigner. А раньше всех услышим конец фильма.
1: Где-то течет река, где-то дом, где все ждут нас назад.
0: Все это после автоновостей, в которых узнаем, когда рев глушителя становится нарушением. Об этом расскажет Александр Тамкович, как только я расскажу о дорожной обстановке.
2: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве сохраняется пробка на улице Лазаренко от Бурденко до Космонавтов, также затор на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира и еще одна пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске по-прежнему скопление автомобилей на Кировой, Замковой от Космонавтов до Ленина, здесь также ДТП. Еще придется постоять на проспекте, точнее на улице генерала Белобородова у пересечения с проспектом Черняховского и есть скопление на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Минска, 9-бальная загруженность в столице, большая пробка на МКАД от Раубичской до проспекта Победителей, поменьше пробка тоже на МКАД от Всехсвятской до Дачной и еще придется постоять на проспекте Независимости от Петруся Бровки до Ленина.
2: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
3: Привет, с вами Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новинке от Brembo и в каком случае рев глушителя становится нарушением. Это автоновости на Компас FM. Компания Brembo начала выпуск тормозов без гидравлической системы. Примечательно, что уже около 100 лет в легковых автомобилях применяются именно гидравлические системы. И хотя у некоторых современных моделей привод педали может быть электрическим, однако непосредственно за прижим колодок к дискам отвечает специальная жидкость. В системе же Brembo Sensify никакой жидкости нет, а управление тормозами полностью электронное. В компании заявили, что разработка масштабируема под машины разных классов и уже запущена в серийное производство. Первыми систему получат автомобили пока не названного ведущего мирового бренда.
2: Автоновости.
3: Шумный транспорт нарушает ПДД, напомнили в ГАИ. Чаще беспокойство вызывает мототранспорт, однако требования к уровню шума распространяются на все типы транспортных средств. В соответствии с действующим законодательством, максимальный уровень шума выхлопной системы не должен превышать 96 дБ. Заводами-изготовителями этот показатель контролируется, поэтому может быть превышен только в случае самостоятельного переоборудования либо возникновения неисправности. Правила дорожного движения, в свою очередь, запрещают участие в дорожном движении транспортных средств, переоборудованных без согласования с ГАИ, а также транспорта с неисправной системой выхлопа. Нарушение данных требований является административным правонарушением. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
2: Автоновости.
4: Реклама на Компас

0: FM.
1: Полезные советы от МЧС. Чтобы предотвратить весенние палы, не выжигайте сухую траву. Разводите костер в безветренную погоду на безопасном расстоянии от построек. Рядом с костром должно быть ведро с водой или огнетушитель. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки, стеклянные бутылки. Если видите горящую траву, сообщите в МЧС по телефону 112.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: вместе с Компас FM.
1: Say you will, скажи, что будешь. С такой композицией звучала группа Foreigner, и это пронзительная просьба оставить сомнения и быть честным в любви. Интересно, что трек записывали в тот период, когда группа переживала не лучшие времена. Вокалист коллектива Лу Грэм выпустил сольный альбом, чем был недоволен гитарист Мик Джонс. И даже несмотря на это, музыкантам удалось создать композицию, полную надежды и уверенности. Пусть такими же чувствами будет наполнен ваш пятничный вечер, и еще продолжим наполнять его любимыми хитами. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и впереди дуэт Максима Фадеева и Юлианы Карауловой, Джордж Харрисон, а раньше всех Денис Майданов. Он прозвучит после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты, чтобы узнать о пробках. И по информации сервиса, в Могилеве движение стало посвободнее, но сохраняется еще пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и на Карла Маркса и Комсомольской от Боткина до Первомайской. В Витебске есть пробка на Кирова и Замковой от Космонавтов до Ленина и еще на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Минска, 9-бальная загруженность, пробки не сдаются, придется постоять на МКАД от Раубичской до Дачной. На проспекте Независимости от Петрусябровки до Ленина еще одна пробка на МКАД от Игуменского тракта до лейтенанта Кижеватова и также затор на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: На часах почти 6. Доброго пятничного вечера и прекрасного начала выходных. С вами Компас FM, Дарья Ветрова. И вот какие исполнители составят нам компанию дальше. Споют Иванушки International.
2: Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные.
1: До этого появится Modern Talking. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. А раньше всех услышим Александра Маршала. Эта композиция прозвучит после выпуска новостей.
0: Дорожный компас.
1: Но для начала заглянем в Яндекс.Карты, узнаем, где пробки. По информации сервиса, в Могилеве осталась только одна. Она на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске все еще скопление автомобилей сохраняется на Кирово и Замковой от Космонавтов до Ленина. Здесь произошло ДТП, и местами на Московском проспекте есть скопление автомобилей. В Минске 7-бальная загруженность. Пробка на МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды, на Якуба Колоса и Красные от Сурганова до Машерова и еще одна на МКАД от Раубичской до Мирошниченко.
0: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: что нового произошло в стране и в мире, нам расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. О чем будут новости?
1: И снова я тебя приветствую, Даша. Сейчас я расскажу о протесте немецких школьников и о том, какую святыню привезут по гарнизонам.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Около 2000 немецких школьников протестуют против закона о военной службе, пишет Белта. Подростки не согласны с новой моделью военной службы и милитаризации Германии. Они собрались в самом центре Берлина. В их руках различные плакаты, на которых содержатся надписи против обязательного призыва в армию и перевооружения. Отмечается, что предстоящие аналогичные демонстрации школьников пройдут и в других городах страны, где в целом поучаствуют около 50 тысяч человек. Национальный аэропорт Минск предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов, пишет Белта. Статусы прилетов, вылетов могут корректировать из-за временных ограничений по использованию воздушного пространства России, в связи с чем воздушная гавань рекомендует следить за актуальным расписанием и информацией на табло на сайте аэропорта или авиакомпании. По поручению министра обороны Виктора Хренина, ветеранов Великой Отечественной войны продолжают чествовать в канун Дня Победы, рассказали в военном ведомстве. Военнослужащие поздравили 104-летнего Ивана Назаренко, который прошел фронтовой путь от Черного до Балтийского моря, и 100-летнего Ивана Соловьянова, награжденного орденом Красной Звезды и медалями за отвагу, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией. А еще теплые слова прозвучали для бывших узниц концлагерей, 86-летней Ольги Азаровой и Татьяны Курилович, которые попали в фашистскую неволю в детстве. И последнее. Икону Георгия Победоносца провезут по всем гарнизонам страны с 10 мая, пишет Белта. Образ осветил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх, в присутствии министра обороны Виктора Хренина всея Беларуси еще в феврале. Сегодня владыка провел торжественный молебен перед иконой Георгия Победоносца, а с воскресенья каждый военнослужащий уже сможет поклониться святыне.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможно, гроза. В Витебске будет до плюс 6, в Могилеве и Минске до плюс 10. Завтра днем в этих городах снова дожди. В Могилеве до 15 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 11. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Тополиный пух» группы «Иванушки International».

0: снега. Эта история началась в конце 90-х, в Москве. Тогда ради сольной карьеры группу «Иванушки Интернешнл» покинул один из ее основателей – Игорь Сорин. Вскоре ему нашли замену в лице Олега Яковлева. Вот только поклонницы, мягко говоря, приняли нового Иванушку не совсем радушно. И на первом же выступлении чуть было не избили артиста. Исправить ситуацию могли только экстренные меры, а потому продюсер группы Игорь Матвиенко начал поиски нового хита. И тут как раз под рукой оказался сборник стихов Михаила Андреева. Для припева Матвиенко выбрал строки про тополиный пух, написал музыку и отправил получившуюся поэту с просьбой дописать куплеты. Так и появились слова «На асфальте мелом ты рисуешь лето». Готовую песню «Тополиный пух» записали буквально одним дублем, прямо на студии Мосфильма. А когда она вышла, то почти сразу стала хитом. И план Игоря Матвиенко сработал. В Олеге Яковлеве наконец признали Иванушку, а песня стала настоящим гимном лета.
1: История одной хорошей песни.
0: Вместе с ростом популярности группы рос и шквал критики в адрес автора текста. Мол, почему это «Тополиный пух» в июле? Первое время поэт отшучивался тем, что такое бывало в его родном Томске, но позже признался, что все это было только ради рифмы. Вскоре «Тополиный пух» принес группе золотой граммофон, а в 98-м стал песней года и одной из самых узнаваемых работ группы. «Тополиный пух» от «Иванушек Интернешнл» прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Иванушки Интернешнл пели только что про тополиный пух в июле, а я думаю только о том, чтобы лето было сухим и теплым. Глядя на погоду за окном и вспоминая прошлое дождливое лето, становится страшно, что оно повторится. Но, несмотря ни на что, будем создавать себе солнечное настроение, в том числе с помощью любимой музыки на Компас FM. Этим вечером с вами Дарья Ветрова, и вот каких исполнителей ждем в эфире дальше. Нам споет Владимир Пресняков.
2: Даже если весь мир сойдет с ума.
1: До этого появится группа «Оазис». А раньше всех услышим ансамбль «Изумруд» и группу «Чайф». Ждем эту композицию после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты. Прямо сейчас вижу, что в Могилеве все еще пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске сохраняется скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. А что касается Минска, здесь четырехбальная загруженность стала намного свободнее. Пробка на МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта, на Ленина от Богдановича до Кирова, на Куйбышева от Кульман до Сурганова и также на Сурганова придется постоять от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Stop crying your heart out, хватит рыдать, призывала только что группа Оазис, но я надеюсь, что вы не рыдаете из-за этой дождливой пятницы и не отменяйте свои планы на долгожданные выходные. Их можно просто немного трансформировать и сделать более уютными. Не забываем про любимые хиты, которые обязательно раскрасят ваш пятничный вечер. Это Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и впереди Владимир Пресняков, группа Мьюз, раньше всех високосный год. Все это после того, как проверим обстановку на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве осталась одна пробка. Она на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске сохраняется скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. А что касается Минска, трехбальная загруженность. Пробка на Червяковой и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской. Также на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина. И еще придется постоять на проспекте Независимости от Янки Купалы до площади Победы.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Оглянемся, как призывал только что Руслан Лихно, и увидим, что на часах почти 7 вечера, пятница, а точнее пятничный вечер в самом разгаре, и мы, наконец, подобрались к выходным. Осталось провести их с максимальной пользой и набраться сил для последующих подвигов. Продолжаем наполнять вечер любимой музыкой, для этого с вами Компас FM, и вот кого ждем в эфире дальше. Появится группа «Браво».
1: Однажды
0: до этого нам споет Plan B. А раньше всех услышим Сергея Трофимова.
1: Лети вперед, заплетай в крылья неба звон.
0: Все это после выпуска новостей. Этот вечер с вами провела Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Прекрасного вам завершения пятницы и атмосферных выходных.
2: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Напоследок узнаем о последних событиях. О них расскажет Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Произошло много чего, но сейчас я расскажу, где с рабочим визитом находится президент и о том, какую святыню провезут по гарнизонам.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России сегодня, пишет Белта. Так, по приглашению Владимира Путина, глава государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь, где пройдет парад победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. А по возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Общенациональная минута молчания пройдет в Беларуси завтра в полдень, пишут Минск новости. Скорбным эхом удары метронома и мелодия реквиема прозвучат в эфире телевидения и радио, а в воинских коллективах, на улицах, площадях и в других общественных местах. Во всех храмах дадут колокольный набат. На улицах прозвучат сигнальные гудки, в некоторых местах приостановится движение. Присоединиться к минуте молчания сможет каждый – дома, на работе, в дороге или на улице. Новые автомобили медицинского назначения поступают в вооруженные силы, рассказали в Минобороны. На санитарных машинах класса Б медики на экстренных и неотложных вызовах смогут оказывать необходимую помощь пациенту прямо по пути в больницу, контролируя его состояние. Пульмуляры и ключи от техники представителям медслужбы вручил начальник военно-медицинского управления Александр Малюх. И последнюю икону Георгия Победоносца провезут по всем гарнизонам страны с 10 мая, пишет Белта. Образ светил митрополит Минский Изославский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, в присутствии министра обороны Виктора Хринина еще в феврале. Сегодня владыка провел торжественный молебен перед иконой Георгия Победоносца, а с воскресенья каждый военнослужащий уже сможет поклониться святыне.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможно, гроза. В Витебске будет до плюс 6, в Могилеве и Минске до плюс 10. Завтра днем в этих городах снова дожди. В Могилеве до 15 градусов тепла. В Витебске и Минске до плюс 11. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

эти выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в Могилеве 12-14 тепла, а вот в Витебске и Минске 8-10 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.